В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет отделом МВД России сотовой связи и сети интернет отделом МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
1: Автонапоминалка.
2: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствие наезда на которое может стать нанесением материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
1: За баранкой.
3: Реклама на радиопортал. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
4: Position number one.
5: Кайметта 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметта – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Милая моя, где ты?
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, Нововоронеж! Пусть этот понедельник, который уже на календаре, будет не днем тяжелого старта, а точкой отсчета для маленьких и больших побед. Просыпайтесь, друзья, просыпайтесь!

0: Разбудильник.
1: И еще раз пожелаю всем доброго осеннего утра, Атомград. В эфире ваш любимый разбудильник. У микрофона в студии его ведущая Лана Вершинина. Жду ваши сообщения в Максе на номер 839-405-4945. А сегодня у нас с вами на календаре 21 сентября. В народном календаре это осенины, а православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В общем, не знаю, как православные, но осенины меня сегодня удивили, потому что сегодня наши люди, наши предки встречали осень. Тогда не совсем понятно, чем мы с вами занимались все предыдущие 20 дней сентября. Но, в принципе, с традициями я спорить не буду. Тем более, что Марина Вадимовна Краймбрери, она же Мари Краймбрери, тоже подтвердит, что осень случилась. Ну, а на радиопортал сейчас все подтвердит. Сначала реклама.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Разбудильник.
1: Да, друзья, двигатель торговли решил немножечко иначе, но ничего, мы с ним тоже спорить не будем, как и с сегодняшними приметами. Еще раз напоминаю, на календаре 21 сентября 2026 года, а 21 сентября наши предки праздновали осенины, то есть встречали осень. Сегодня мы с вами давайте ее встретим. Пока ваши приветы и сообщения летят к нам на номер в МАКС 839-405-4945. И вот пришло сообщение традиционно от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного понедельника. Дорогой огнедышащий тапок, радиопортал вам тоже желает отличного понедельника. И все-таки давайте послушаем Мари Краймбрери. Осень же случилась.
6: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается?

0: нашей жизни начинается новый сезон.
1: Еще раз всем доброе осеннее утро. Да, в нашей жизни начинается новый сезон. Осень вступила в свои права просто полноценно 21 сентября. В простонародном календаре это осенины. Друзья, пишите, как вы проводите эти осенины. И вот Илья нам прислал привет всему Новому Воронежу. Особый привет. Надо вот так читать. Особый привет. С глубочайшим сожалением Олесе в синем, так как у нее закончился отпуск. Но мы ждем ее на работе. Это уже повеселее, потому что ребята очень ждут Олесю в синем на работе. Олеся, все в порядке? С вами случилось окончание отпуска. Ну что же, такое бывает. И это пройдет, как говорил Соломон, видимо, батюшка нашего Валера Соломоновича. Так что и это проходит, и работа проходит, и наступает новый отпуск. Ну, сейчас просто мечты будут. 5 дней на работе, 2 дня выходных. Также у нас есть сообщение от Сергея. Доброе утро, Лана, и с легким понедельником. Всех с добрым утром. Сергей, и вас тоже персонально с добрым утром, хорошего настроения и хорошего самочувствия. Так, друзья, сегодня просто получаю ваши приветы, сообщения, зачитываю. Может быть, у кого-то день рождения, может, у кого-то такое серьезное событие, как выход на работу после отпуска, из декрета. А может быть, вообще первый рабочий день кто-то вырос, его приняли на работу. Всякое бывает в жизни. Делитесь со мной этой информацией, с удовольствием зачитаю. И с удовольствием расскажу, какие же сегодня были приметы. Значит так, в день осенин у наших предков существовали обряды. Обряд, например, такой – умыться на рассвете у природного водоема. По поверью, это поможет сохранить здоровье и красоту. Итак, ближайший природный водоем – это у нас какой? Река Дон или… Как вы думаете, может быть, пруд-охладитель для этого использовать? Ведь, судя по исторической справке, он создан на основе природных озер. Тут мне даже интернет подсказал, что эти озера назывались Плетуха, Лесное и Телевское. Может быть, старожилы меня поправят, если интернет не прав, но знаю, что точно были там озера. Поэтому, значит, пруд-охладитель можно же считать естественным водоемом для умывания. Так что для желающих сохранить здоровье и красоту, шагом марш можно в район Звезд Славы. Там, в принципе, подход к воде удобный. Так что, девчонки, рискнем сэкономить на косметологе. Вот единственное, знаете, что не указали наши-то предки? Щетку зубную брать. Вот я бы еще по поводу стоматолога уточнила. Хотелось бы не только красоту, но еще красоту и здоровье зубов сохранить. Можно, в принципе, самой рискнуть, да? Ну, напишите, пожалуйста, как вы со мной? Вы идете сегодня умываться в водохранилище или нет?

отличного понедельника, Нововоронеж. Начинаем новую неделю, запускаем рабочую, трудовую, активно. Привет всем, кто слушает сейчас меня в автомобилях. Из динамика льются классные треки. И это ваш любимый разбудильник и ваша, может быть, уже любимая, а может быть, нелюбимая. Относиться по-разному можно. Все принимаем. Ведущая разбудильника Лана Вершинина. Ваши сообщения, ваши приветы, ваши поздравления, просто хорошие слова в адрес друг друга принимаю в Максе на номер 839-405-4945. Все зачитаю, все озвучу, все обязательно донесу до каждого, чтобы ваши адресаты получили сообщение. Сегодня, еще раз напоминаю, 21 сентября. Мы отмечаем по народному календарю осенины, то есть встречаем осенью полноправную. Напишите, пожалуйста, как ваше самочувствие, как ваше настроение. Будете ли вы соблюдать сегодняшние приметы? Вот одна из них была умыться в природном водоеме для сохранения красоты. Я предложила сгонять на водохранилище. Пока желающих нету. Как говорится, как педагоги говорят, лес рук. Кто пойдет к доске? Лес рук. Вот, какая еще есть примета? Значит, следующая на сегодня примета у наших предков была, напомним. Не сметать крошки со стола сразу после еды, чтобы не вымести достаток из дома. Ну, хочу сказать, что очень сомнительное такое мероприятие, да, не убирать сразу за собой после того, как покушал. В принципе, это мероприятие могут даже посетить товарищи тараканы, коих я знаю, что в городе у нас достаточно. Есть, да, есть такие жители в некоторых домах. Люди борются, травят, но они стоически возвращаются на места своего обитания. Так что, наверное, так себе достаток, но разве что можно будет сказать, что дом у нас полная чаша. Но чем эта чаша полна, не уточнять.

0: Стоп. Снято.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
5: Добрейшего утречка, Атомград. Просыпаемся, кто только сейчас открывает глазки, но сделал правильно, включил приемник и настроил ее на самую креативную и позитивную волну 103.1 FM Радио Портал. В эфире «Разбудильник», его ведущая Лана Вершинина у микрофона зачитывает с удовольствием ваши сообщения. Сообщение пришло нам, как всегда, из столицы Черноземья. С авиационного завода «Галина» нам пишет: «Доброе утро, Радиопортал! Традиционный авиационный привет городу атомщиков!» Ну и традиционный нововоронежский привет летит столице Черноземья и непосредственно Воронежскому авиационному заводу. Пусть там у вас все самолетики сегодня быстренько собираются, первый борт проходит ТО, все будет хорошо, все будет удачно, потому что вы тоже слушаете Радиопортал. Я к чему опять, Галина? Я же постаралась, я подготовила для вас еще одну интересную композицию под группу... Какая группа у нас была? «Мечтатели», как она называется, про бумажный самолет. Вам тоже очень понравилось, я поняла, что вы вспомнили. А вот такую, например, знаете, как «Сценокардия»,

всем добрейшее. Кто впервые услышал эту композицию, хотелось бы сказать, что всего лишь 26 лет этой песенке. Ну, в общем, какая мелочь, да, вот 26 лет. Кто-то еще в этом мире и не прожил этих 26 лет, но если услышал и эта песня понравилась, то это группа «Сценокардия». Да-да, мы ее слушали. Галина пишет: «Песня точно про меня. Спасибо». Видите, человек послушал, оценил, здорово, одним довольным человеком больше. А мы же продолжаем разбирать с вами приветы, приметы, и приветы в том числе, приметы сегодняшнего дня. Значит, сегодня что не рекомендовали наши предки? Стричь волосы не рекомендовали, чтобы не укоротить счастье. Не работает это. Кто записался сегодня к своим мастерам на стрижку, обязательно идите, не пропускайте, все в порядке. Не укоротите вы свое счастье. Вот посмотрите, сколько ходит лысых и довольных людей. Что же они, несчастливые? Там волос совсем нету на макушке. Нормальные, довольные, счастливые улыбаются. Следующая примета: птица у окна, голубь к хорошим новостям, ворона к сплетням, воробей к хлопотам. Итого, я, в общем, сегодня видела всех представителей пернатых, но не у окна. Значит, примета не сработает, или как? Я видела и голубя, это, значит, хорошие новости, и вороны, а воробьев-то вообще сколько на кустах сидит? В общем, мне нужна срочно пояснительная бригада. Скажите, пожалуйста, сработает примета или нет? А пока послушайте эту композицию в исполнении Яны, которая не знала, что это просто примета осенин. Голубь за окном, будет все не очень удачно. Зря расстраивалась девчонка.

0: Друзья, Яна все поняла, все хорошо, все к ней пришли, к ней пришел Николай с новостями.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Накануне завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы. Избирательная кампания этого года самая сложная за последние 10 лет по напряженности и внешнему воздействию, отметили в ЦИК. Несмотря на попытки совершения теракта с применением беспилотников, ракетных обстрелов, цели по срыву выборов не были достигнуты. МВД зафиксировало попытки помешать голосованию на выборах ложными сообщениями о минировании 7 зданий, в которых располагались 18 участковых избирательных комиссий пострадали от атак украинских боевиков в ходе досрочного голосования в Брянской области. Добавлю, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября. В России с января будущего года запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Как сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РАО имени Плеханова Мария Долгова, инициатива меняет саму философию контроля. Государство переходит от реагирования на уже случившийся рост цен к работе на опережение. Под наблюдение попадают 24 вида продуктов, составляющих базовую основу полноценного питания. Федеральная налоговая служба будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами, сезонностью, удорожанием логистики и сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Если же будет выявлено спекулятивное завышение на каком-то из этапов, у государства появится основание для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий ФАС. Мошенники в России в последнее время стали использовать новую схему развода граждан. На первом этапе аферисты переписываются с потенциальной жертвой на сайте знакомств. Затем они договариваются с доверчивыми девушками о свидании. В день встречи ухажер сильно опаздывает, объясняя это тем, что якобы заблудился. Вскоре девушки на телефон отправляют сообщение с поддельными координатами местонахождения и предлагают собеседнице найти парня по фейковой геолокации. Как только девушка перейдет по ссылке, ей придет уведомление о взломе госуслуг. Затем ей позвонит оператор, а вскоре к диалогу подключится якобы адвокат. На следующем этапе девушки начнут угрожать уголовными статьями, в том числе о терроризме. После этого мошенники прибегают к новой уловке. Под предлогом обеспечения безопасности жертву просят провести обыск по видеосвязи. На самом деле злоумышленники подобным образом прощупывают почву, пытаясь узнать, можно ли что-то получить из ценных вещей. Страны Балканского полуострова стали лидерами по росту спроса на турпоездки из России этой осенью. Их популярность выросла за год до 2,1 раза. Об этом говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Эксперты изучили гостиничные бронирования на осенние месяцы, оформленные до 15 сентября. Абсолютный рекордсмен – Босния и Герцеговина, спрос на которую подскочил на 108%. Значительно вырос интерес к Сербии и Черногории. Кроме того, российские путешественники стали чаще бронировать гостиницы в Греции и Узбекистане. В то же время направления со сложной логистикой и строгими визовыми ограничениями ожидаемо теряют российских гостей. Курс доллара на сегодня 84.20, курс евро 96.67. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Прекрасное утро, Нововоронеж. Да-да, это случилось. На календаре у нас понедельник. Но мы же с вами не паникуем. Делаем какой-нибудь бодрящий, согревающий себе напиток, либо делаем музыку в автомобиле погромче и запускаем вместе эту рабочую неделю. В студии Лана Вершинина я обещаю, что эти 5 дней пройдут на одном дыхании. Что ж, поехали!

Всем огромнейший понедельничный привет от Радиопортал. Ну что, настроились на нашу волну? Конечно же, настроились, потому что вы слышите нас, а мы слышим вас и получаем ваши приветы, сообщения на номер МАКС 839-405-4945. Все обязательно озвучу. Сегодня, друзья, напоминаю, те, кто уже слушает, я напоминаю, а те, кто только что подключился, услышат. Сегодня 21 сентября и по народному календарю осенины, то есть день настоящего прихода осени. Мы ее полноценно должны встретить. Чтобы полноценно, так сказать, встретить, нужно соблюсти все правила приличия и все традиции и обряды. Значит, в водохранилище сходим, умоемся, сохраним красоту и здоровье. Что мы, стричься? Ну, давайте не будем соблюдать это. Стричься, если запланировали, сходим, подстрижемся. И со стола, наверное, хотелось бы убрать, да, сразу все крошки. Значит, следующая примета. Сегодня что нельзя сделать? Сегодня нельзя потерять кошелек. Остаться без денег можно до конца года. Вот так работает эта примета. Ну, странно, что только сегодня нельзя потерять кошелек. В принципе, его не стоит никогда терять. Да и без денег до конца года работающая примета. Ну, тут, в принципе, к бабке не ходи. Примета работает не только 21 сентября. Во-первых, согласитесь, если там были карточки, пока заблокируешь, дозвонишься до банка, потом пока выпустят новые, а если еще карточка имена эмбассированная, так ее вообще вам не сразу дадут, правильно, а ждать надо. А если вы в этот период еще меняете свои документы? Вот, работает примета. Не теряем сегодня кошельки, потому что без денег можно остаться надолго. А вообще, в принципе, знаете, есть такие талантливые люди, которые, чтобы не забыть пароль от карты, носят его в кошельке такой записанный, на маленькую бумажечку во внутреннем карманчике лежит. А? Есть такие среди радиослушателей, скажите. Ну и самые продвинутые. Я видела таких людей в очереди, причем не могу сказать, что это возрастные люди. У них пин-код на самой карте непосредственно написан. Поэтому, в принципе, потерять кошелек и остаться без денег все работает, не проблема. Вообще, сейчас, знаете, в данный момент сейчас я почувствовала таким Жоржем Милославским, который вскрыл квартиру Шпака. И такой: граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Ну, тут дело ваше, где хотите, там и храните. Главное, не поддавайтесь действиям мошенников, как вот сейчас у нас в новостях Николай подробно рассказывал о новых схемах. Да, и не связывайтесь с цыганами.

0: Погода в Нововоронеже.
1: С вами ваш любимый синоптик с порцией отличных новостей на этот понедельник, 21 сентября. Осень? Нет, не слышали. Наш город сегодня решил продлить лето, так что настраиваемся на отличную рабочую неделю. Прямо сейчас за окном плюс 11, плюс 13 градусов. Днем солнышко будет стараться, и воздух прогреется до плюс 24, плюс 26. Ветер южный до 5-7 метров в секунду. Что у нас с давлением? Барометры застыли на идеальной отметке 748 миллиметров ртутного столба. Полный штиль для вашей головы, никаких бурь, только чистая энергия. К концу дня набегут легкие облака, вечером еще тепло, около плюс 18. Так что, друзья, планируйте долгую прогулку, улыбайтесь чаще, ловите каждый лучик тепла и оставайтесь на нашей волне. Любите природу!

0: тоже, друзья. Группа «Земляне», оказывается, поет не только про траву дома. Они, ребята, очень любят природу. Но мы с ними полностью согласны. А еще радио очень любит рекламу.
1: Реклама на радиопортал.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
2: Доброе утро, друзья! В эфире ваш любимый разбудильник, у микрофона его ведущая Лана Вершинина, принимая ваши все сообщения на номер в МАКС 839-405-4945. И вот такой услугой радиопортал, поздравлением воспользовались друзья Елены Шамриной. Сегодня у Елены день рождения! И прислали следующее сообщение. «Хотим тебя поздравить с днем рождения и очень много счастья пожелать. Пускай отличным станет настроение. Пусть будет все, о чем можно мечтать. От радости глаза пускай искрятся. Желаем света, солнца и добра. Как можно чаще ярко улыбаться, чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера». Замечательные, по-моему, слова. Радиопортал присоединяется к поздравлениям Елены, желает ей всего только самого хорошего, самого прекрасного и, конечно же, мирного неба над головой. Ну и зная, что Елена, друзья, уточнили, очень веселый такой человек, который сохранил своего внутреннего ребенка, вот до сих пор пронесла она это, Лен, поэтому вам именно такое поздравление.

замечательно, когда у людей есть такие друзья и так поздравляют. Вот с утра такое поздравление услышал, и энергии на целый день просто заряжает бодростью. Я сама тут немножечко так потанцевала, повеселилась. Ну, порадовалась, что сегодня не мой день рождения. Я очень люблю чужие дни рождения, люблю дарить подарки, а вот себе, конечно, что-то уже не хотелось бы, чтобы прибавлялось лет. Ну, все, что есть, все мои. Просто еще так навеяло сообщение. Сергей пишет, говорит: «Лана, а вы цыганские песни любите?» И так вот мне представилось, что... Сижу я где-то в цыганском таборе, слушаю, как они мне исполняют, и вот захотелось тоже еще вот потанцевать. Да, Сергей, люблю цыганские песни, люблю цыганские романсы, но на радиопортал мы их, пожалуй, включать не будем. Но у меня есть, Сергей, для вас информация. Я не знаю, откуда эти терабайты памяти там размещаются, потому что если мне надо принять витаминку, я это не помню, но все остальное вам расскажу. Я думаю, что Сергею остальным слушателям будет интересно. Все, конечно, знаете песню там «Мохнатый шмель» из кинофильма «Жестокий романс». Вот, все, хотела сказать, уже забыла. Да, из кинофильма «Жестокий романс», который Никита Михалков исполняет, да, «Мохнатый шмель», «На душистый хмель», «Цапля серая в камыши». Всю жизнь, сколько я ее знаю, эту песню была уверена, что это русский романс и так вот исполнен в таком стиле. А оказывается, это просто перевод на русский язык стихотворения Ридьярда Киплинга. Да-да, именно того самого Киплинга, который написал книгу «Джунглей», ну и его знаменитая сказка «Маугли». В общем, этот английский писатель написал такое длиннющее стихотворение, его перевели, все оно в романс не вошло, там строф какое-то немереное количество, я читала. Звучит немножечко иначе, не так, конечно, как в кинофильме, но не менее интересно. И такой интересный моментик там был в том, что переводчик, наш русский автор, никак не мог перевести слово «паттерн». Сейчас-то мы с девчонками все знаем, кто вяжет, кто вышивает, кто там, не знаю, психологов слушает. Это слово стало популярным. А в цыганской... Наверное, так это жизненной философии. Паттерны – это знаки, которые они оставляли друг другу. Обязательно это из перекрещенных веточек разных сортов деревьев. Любимый, когда сбегал, и нужно было указать на дороге знак, чтобы дама, когда бежала из табора за своим любимым, знала, куда идти, он ей оставлял такой вот знак. Наш переводчик мучился и перевел как цыганская звезда кочевая, простите, уже заболталась. В общем, кочевая звезда вместо паттерна стала. Но тоже символ такой же, направляющий, куда нам с вами нужно идти. А идти нам нужно вперед, потому что у нас еще гороскоп, звезды, именинники и куча примет на сегодняшний день. 21 сентября, осенины. И вот есть еще такая примета. Примета: если лист упал на голову, то это к удаче. Но, по-моему, все логично. Если упал кирпич на голову, то удачи не жди. А вот лист — это хорошо.

0: Еще раз доброго осеннего утра. Прозвучала такая приятная композиция, прям навеяла осеннее настроение, но с очень-очень теплым ощущением, как приблизительно сейчас у нас с вами за окошком. Да, бабье лето вернулось. Хотя сегодня мы с вами отмечаем осенины, встречаем настоящую осень. Друзья, очень приятно, что вы меня слушаете, оказывается, внимательно. Тут летят еще сообщения в Макс, приходят на номер 839-405-49-45. Сейчас я и рассказывала историю песни «Мохнатый шмель», что ее написал отнюдь не цыган, это вообще перевод стихотворения Ридьярда Киплинга, который написал Маугли. Олег мне пишет: а романс «Очи черные» написал Григорий Гребенко, малорос, совсем не цыган. Спасибо большое, Олег, буду знать, очень интересная информация. Сергей пишет: Лана, а у меня есть видеокассета «Жестокий романс». Фильм-класс. Да, действительно, и фильм-класс, и само произведение Александра Николаевича Островского замечательное. Вот то, что у вас еще это видеокассета есть, просто раритет. Друзья, мы с вами добрались до гороскопа, мы узнаем, что же нам и цыганская звезда кочевая, и не цыганская звезда рассказали, как сегодня вести себя, но мы это все узнаем только после рекламы.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Итак, что же нам сегодня расскажут звезды? 21 сентября 2026 года. Это эмоционально нестабильный день, говорят они нам. Важные дела и серьезные разговоры лучше перенести на вечер. Хорошо, слушаемся. А теперь отдельно каждый знак. Овны. Полно энергии. Отличное время для общения и планирования отдыха. Тельцы. Возможно, странная ситуация. Избегайте спонтанных знакомств. Близнецы. Не вмешивайтесь в чужие споры и держите нейтралитет. Раки. Удачный день для покупок и приятных трат на себя. Львы. Проявите выдержку. Мелочи могут изменить исход дела. Девы. Возможен важный разговор. Пересмотрите свои приоритеты. Весы. Вас могут принуждать к выбору. Не поддавайтесь давлению. Скорпионы. Вы поймете, что ошибались в ком-то из окружения. Стрельцы. Откажитесь от старых шаблонов в работе для достижения успеха. Козероги. Успешный день, но придется принять неожиданную помощь. Водолеи. Время для экспериментов с привычками. Удача с вами. И, наконец, рыбы. Не попадайтесь на глаза начальству и избегайте спешки. Что же, друзья, прислушаемся к звездам и проведем этот день правильно.

Всем еще раз огромнейший привет. У нас понедельник на календаре, 21 сентября 2026 года. И мы начинаем эту новую рабочую неделю. Начинаем ее весело, позитивно, с огоньком, с задоринкой. Встречаем осенины, то есть встречаем сегодня полноценную осень. Я повторюсь, как уже сказала, что до этого 20 дней сентября мы делали, я не знаю. Видимо, встречали, но как-то не так. Сегодня мы изучаем приметы, традиции этого дня. И еще одна традиция. Не рекомендовалось надевать темную одежду. Она могла притянуть проблемы, беды и болезни. Также не рекомендовалось ходить босиком. Это могло притянуть болезни. В принципе, сегодня все про здоровье и про то, чтобы мы зиму и глубокую осень встретили здоровенькими. Но это тоже хорошо. Иммунитет нам всем с вами нужен. А вот что рекомендовалось? Рекомендовалось сжечь старую обувь и старую одежду. Короче, ребята, я окончательно перестала сейчас понимать логику наших предков. Значит, босиком ходить нельзя, тапочки, лапки свои сожги. Ну, такое вот ощущение, как будто пункт Озона или Валбереса в селе открыли, где можно очень быстро купить все без проблем. Мне кажется, с обувью-то вообще было нелегко. Зимой, в принципе, плели лапти, чтобы весь сезон новый потом шиковать. Ой, ну ладно, это все-таки предки.

0: все.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

что ж, друзья, словечки от Ланы. Да, пора узнать что-то новенькое, что-то интересное. Может быть, и будете использовать в своем лексиконе, заберете в свой вокабуляр. Сегодня у нас словечко немецкого происхождения. Звучит оно очень даже забавно. Моргенмуффель. Через две буквы F. Моргенмуффель. Услышали? Уже звучит как-то так забавненько, хочется улыбнуться. Это человек, который утром проснулся, недовольный, ворчит, бурчит и капризничает. В принципе, слово классное можно использовать на работе. Вы зашли в кабинет к своему коллеге, он чем-то недоволен, сидит у компьютера. Вы можете сделать так, чтобы он улыбнулся, или, по крайней мере, вы улыбнетесь. Назовите его Моргенмуффелем и не рекомендуйте быть этим человеком. Нужно улыбаться. А можете порекомендовать ему сегодня прогуляться. Настроение у человека должно улучшиться. Так что улыбайтесь и не будьте, пожалуйста, Моргенмуффелями.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Слушайте, друзья, но это последняя реклама про кафе «Привал», про вкусняшки и прочее-прочее. Навеяло меня на ту мысль, что я просто должна поделиться с вами такой новостью, с которой недавно ознакомилась. Итак, слушаем. Курьер вернул в ресторан «Шаляпин» в Репино 8 килограмм камбалы. Репино – это у нас Ленинградская область. Значит, который накануне унес с кухни нетрезвый гость. Вместе с рыбой мужчина передал покаянную записку. Ночью 5 сентября посетитель пробрался на кухню дачного ресторана, забрал из морозилки упаковки с замороженной рыбой и ушел. Произошедшее попало на видео. Через день в заведение приехал курьер с термосумкой. Внутри оказались все 8 килограммов камбалы и письмо от похитителя. Письмо следующего содержания. «Добрый день. Я в состоянии алкогольного опьянения. Ночью 5 сентября зашел к вам на кухню и взял из морозилки упаковки с замороженной рыбой и увез с собой. Как протрезвел, я понял, что натворил». Вот так написал мужчина. Рыбу, конечно, пришлось утилизировать. После нахождения за пределами ресторанной кухни продукты нельзя было снова пустить в оборот. Покаянную записку сотрудники заведения решили сохранить на память. Новость приятная, человек все понял, все осознал и достаточно быстро исправился. Ну что же, мы его похвалим. Как известно, что покаянную голову и меч не сечет. Ну а пока просто песня для настроения.

Все совершенно верно, друзья. С вами «Жизнь прекрасная» и утро с новыми красками, если мы его встречаем вместе на самой креативной волне 103.1 FM радиопортал. В эфире «Разбудильник», который подошел уже к своему логическому концу. Это музыкальное утро пролетело очень быстро и незаметно. Спасибо, что были вместе со мной и слушали. Сейчас у нас настал момент, когда мы скажем, кто у нас именинники. 21 сентября именины отмечают мужчины Георгий, Егор, Иван, Ян. А из девчонок именинницы у нас Мария. Именинники, эти аплодисменты вам. Всего хорошего и всего самого доброго и светлого. Друзья, что же, музыкальный эфир подошел к концу. Обещаю, что встретимся завтра. Завтра будет что-нибудь еще такое интересненькое. Я Лана Вершинина. Полетела, а Джонни тоже с вами немножечко полетает. Оставляю с вами приятную композицию именно от Джонни.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотела заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Федеральная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва прошла спокойно и организованно, без серьезных нарушений, а активность избирателей превысила показатели прошлых выборов в Нижнюю палату парламента за 6 часов до окончания голосования. Количество партий, претендующих на мандаты в Государственную Думу, в этот раз оказалось меньше, чем 5 лет назад. Тогда в бюллетене было 14 политических сил, сейчас только 10. В Центр избиркоме отметили, трехдневное голосование гражданам пришлось по душе. Эти выборы в Государственную Думу стали вторыми, на которых используется не только многодневное голосование, но и онлайн-формат. При этом отмечается, более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов были заблокированы. Для работы на выборах партии, кандидаты и общественные палаты направили на участки более 380 тысяч своих наблюдателей, что в среднем по 4 человека на участок. Владимир Путин заявил, режим на Украине давно выродился в диктатуру. Выборы отменены, а власть узурпирована коррупционерами, которым продолжение боевых действий нужно лишь для сохранения собственного положения и наживы. По словам главы российского государства, в Европе также игнорируют волю собственных граждан, используя как предлог для эскалации украинский кризис, а самих украинцев в качестве пушечного мяса. С учетом того, что и странами Евротройки руководят лидеры, настроенные на углубление и обострение конфронтации с Москвой, перспективы начала переговоров сводятся к нулю. Любые дипломатические инициативы малых европейских стран, например, Словакии, попросту блокируются. Отмечается, европейские элиты упорно игнорируют сигналы Москвы, прикрываясь российской угрозой ради решения собственных внутренних проблем. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Уже убрано порядка 85% площадей, сообщили в Минсельхозе. Средняя урожайность зерновых в текущем году увеличилась почти на 4,5% и достигла 36 центнеров с гектара. В среднем с каждого гектара российские аграрии получают примерно на 1 центнер больше, чем в прошлом сезоне. Положительную динамику в Минсельхозе объясняют активным применением современных технологий, цифровых решений, удобрений, средств защиты, а также использованием достижений отечественной селекции. Параллельно в российских регионах продолжается осенний сев азимокультур. На данный момент засеяно почти 6 миллионов гектаров полей. Всего в рамках текущего сельскохозяйственного года планируется засеять озимыми культурами более 19 миллионов гектаров. Система высшего образования России начала масштабный переход к новой модели, предполагающей отказ от болонской системы с привычной схемой бакалавриат-магистратура. Вместо двухуровневой конструкции предлагается гибкая структура с единым базовым высшим образованием сроком от 4 до 6 лет в зависимости от направления и специализированной магистратурой или ординатурой для углубленной подготовки. Предполагается, новые стандарты усилят связь с работодателями и сократят разрыв между теорией и практикой, поскольку в основе российской системы образования должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Окончательные выводы о результатах реформы можно будет сделать не ранее 30-го года, поскольку Миноборнауки продолжает корректировать параметры новой системы. Официальный курс американского доллара 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Активность избирателей показала сплоченность россиян. Избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата: «Главный и неоспоримый итог прошедших выборов – высочайшее самоуважение нашего общества. Цифра активности избирателей, которые дает ЦИК, и убедительная победа конструктивных сил, говорят сами за себя. Мы, россияне, единый и сплоченный народ». И Матвиенко добавила, что в условиях запредельного внешнего давления и агрессивных действий противника россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю. На прошедших выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия». По данным на 11 утра, партия набрала 58% голосов избирателей. За ней следует КПРФ с 14% и ЛДПР с 9%. Задержан житель Донецка, который по заданию СБУ намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. Житель Донецка в интернете установил контакт с представителями службы безопасности Украины и добровольно согласился оказывать содействие противнику в террористической деятельности. По заданию украинских кураторов он изъял из заранее подготовленного тайника 20 килограммов взрывчатки. Кроме того, с вражеского беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, так как он был своевременно задержан. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. С 21 сентября по 2 октября специалисты ответят на вопросы, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно сделать прививку, какие штаммы входят в прививку. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. Мошенники от имени Федеральной налоговой службы начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей. Аферисты рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ со следующим сообщением о якобы новой форме декларации 3 НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам. В сообщении аферисты также утверждают, что каждому гражданину уже начислен предварительный возврат в размере до 52 тысяч рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС, где требуется оплатить якобы пошлину за обработку данных или ввести полные реквизиты карты. Напомню, налоговые декларации подаются только через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или МФЦ. Курс доллара на сегодня 84.20, курс евро 96.67. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе, история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80... Лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростном трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
5: Position number one. Отдыхай. Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Гай Метал 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Гая Метала – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка Банка России на 2027-2029 годы. Как отмечается в документе, повысить качество оценки показателя долговой нагрузки позволяет использование информации, содержащейся в бюро кредитных историй, за счет полного учета действующих кредитных обязательств заемщика. Речь идет в том числе о внесении платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, алиментные обязательства. Также предусмотрено требование кредиторам включать в расчет долговой нагрузки заемщика платежи по договорам рассрочки от застройщика на приобретение недвижимого имущества. Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем. Поставки опустились до 14 миллионов 300 тысяч долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировала РИА Новости. Наиболее заметными поставки в этом году были в июле. Месяцем ранее ведомство фиксировало рекордный с октября экспорт вина в Россию. Его объемы достигали 18 миллионов долларов. Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина. Кроме нее, в тройку вошли также Польша и Латвия. Яндекс разработал собственную большую языковую модель Allies AL Foundation. Компания позиционирует ее как полностью суверенную. Яндекс опубликовал настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах. Allies AL Foundation стала более крупной и универсальной разработкой и содержит 80 миллиардов параметров, из которых активно на 3 миллиарда и обучена на 18 триллионах токенов. Модель должна стать основой будущей рассуждающей модели компании и агентных возможностей Алисы AL. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки расходятся из-за методики подсчета. Удалять из воздуха почти 100% мелкой и крупной пыли позволит новая система, созданная учеными из Волгограда и Тюмени. Новое устройство потребляет меньше электроэнергии и издает меньше шума, чем большинство существующих коммерческих аналогов. Особенно проблема с очисткой воздуха от мелкой пыли актуальна на нижних этажах, где самое большое загрязнение пылью с фасада. Новая система очистки воздуха жилых помещений от пыли с улицы не требует дорогостоящего обслуживания, только периодического удаления пыли с помощью домашнего пылесоса. Новое устройство отделяет 99% мелкой и крупной пыли из воздуха и работает как природный водоворот. Очищенный воздух проходит через сорбционные фильтры и поступает в помещение. Еще одним преимуществом новой системы является борьба со сквозняками. Курс доллара на сегодня 84.20, курс евро 96.67. На этом наш выпуск новостей закончен. Я прощаюсь. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Суши Край. Суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край. Заказывай. Суши Край.ру.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле выражают надежду на возвращение Украины за стол переговоров. Москва подчеркивает, трехсторонний переговорный процесс остается приоритетным. Как ранее указал Владимир Путин, ключевыми сторонами для достижения договоренности по украинскому конфликту являются прежде всего Москва и Киев. Однако, несмотря на это, другие страны могут оказывать помощь и поддержку. При этом российская сторона отмечает, подвижек к украинскому регулированию в настоящее время нет. Президент России также подчеркнул, украинские власти одновременно заявляют о якобы готовности к мирным переговорам, но при этом продолжают совершать военные преступления. Наряду с этим Европа подливает масло в огонь. Постоянные заявления о возможной войне с Европой прокомментировали Министерство иностранных дел. Российский дипломатический корпус предупредил, подобные вещи грозят очень серьезными последствиями. Владимир Путин не раз подчеркивал, у Российской Федерации нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа совершит подобный акт, это уже будет совсем другая история, и она будет очень короткой. Центр избирком предоставил предварительное распределение мест в Государственной Думе. «Единая Россия» получает 355 депутатских мандатов, у КПРФ предварительно 40, у ЛДПР 25, «Новые люди» получили 20. «Справедливая Россия» по партийным спискам пока остается чуть ниже 5% барьера. Однако ее кандидаты побеждают в 4 одномандатных округах, поэтому партия сохраняет представительство в парламенте. Нынешняя избирательная кампания стала самой сложной как физически, так и морально. При этом сообщений о нарушениях во время голосования стало заметно меньше. Окончательные итоги будут подведены не ранее 25 сентября. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, результаты выборов подтверждают приверженность всех партий и избирателей внешне и внутриполитическому курсу президента России Владимира Путина. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе нынешнего года банки выдали россиянам более 35 тысяч льготных ипотечных кредитов на 211 миллиардов рублей. Доля кредитов с господдержкой составила более трети. Добавлю, в настоящее время в России действует 5 ипотечных программ – семейная, дальневосточная, арктическая, IT, сельская, а также исторические регионы. Самая популярная – семейная ипотека под 6% годовых. По оценкам, ее доля в структуре государственных программ составляет порядка 89%. Снижение ключевой ставки не приводит к пропорциональному удешевлению ипотеки. По данным Института развития Дом РФ, средние ставки на ипотеку по рыночным программам сейчас составляют 18,3%, а по семейной 6%. У российских старшеклассников станет больше уроков. Со следующего учебного года 10- и 11-классники будут проводить больше времени за учебой. Минимальный объем учебных занятий за 2 года увеличится с 2170 до 2312 часов, то есть приблизительно на 140 часов. Одновременно изменится система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум 2 предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Кроме того, впервые закрепляется базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Также норма гарантирует оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Официальный курс американского доллара 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и

0: Разнообразными начинками. Сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Кайметта 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле выражают надежду на возвращение Украины за стол переговоров. Москва подчеркивает, трехсторонний переговорный процесс остается приоритетным. Как ранее указал Владимир Путин, ключевыми сторонами для достижения договоренности по украинскому конфликту являются прежде всего Москва и Киев. Однако, несмотря на это, другие страны могут оказывать помощь и поддержку. При этом российская сторона отмечает, подвижек в украинском урегулировании в настоящее время нет. Президент России также подчеркнул, украинские власти одновременно заявляют о якобы готовности к мирным переговорам, но при этом продолжают совершать военные преступления. Наряду с этим Европа подливает масло в огонь. Постоянные заявления о возможной войне с Европой прокомментировали Министерство иностранных дел. Российский дипломатический корпус предупредил, подобные вещи грозят очень серьезными последствиями. Владимир Путин не раз подчеркивал, у Российской Федерации нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа совершит подобный акт, это уже будет совсем другая история, и она будет очень короткой. Центр избирком предоставил предварительное распределение мест в Государственной Думе. «Единая Россия» получает 355 депутатских мандатов, у КПРФ предварительно 40, у ЛДПР 25, «Новые люди» получили 20. «Справедливая Россия» по партийным спискам пока остается чуть ниже 5% барьера. Однако ее кандидаты побеждают в 4 одномандатных округах, поэтому партия сохраняет представительство в парламенте. Нынешняя избирательная кампания стала самой сложной как физически, так и морально. При этом сообщений о нарушениях во время голосования стало заметно меньше. Окончательные итоги будут подведены не ранее 25 сентября. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, результаты выборов подтверждают приверженность всех партий и избирателей внешне и внутриполитическому курсу президента России Владимира Путина. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе нынешнего года банки выдали россиянам более 35 тысяч льготных ипотечных кредитов на 211 миллиардов рублей. Доля кредитов с господдержкой составила более трети. Добавлю, в настоящее время в России действует 5 ипотечных программ – семейная, дальневосточная, арктическая, IT, сельская, а также исторические регионы. Самая популярная – семейная ипотека под 6% годовых. По оценкам, ее доля в структуре государственных программ составляет порядка 89%. Снижение ключевой ставки не приводит к пропорциональному удешевлению ипотеки. По данным Института развития Дом РФ, средние ставки на ипотеку по рыночным программам сейчас составляют 18,75%, а по семейной – 6%. У российских старшеклассников станет больше уроков. Со следующего учебного года 10- и 11-классники будут проводить больше времени за учебой. Минимальный объем учебных занятий за 2 года увеличится с 2170 до 2312 часов, то есть приблизительно на 140 часов. Одновременно изменится система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум 2 предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Кроме того, впервые закрепляется базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Также норма гарантирует оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, ну скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, ну, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, ну, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Ну, понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Ну, чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотела заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

business. Take a trip to east and west. Find the

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

Били нас, били мы, нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски шоу, но мы

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Without the world stop.